0: чего зависит. Будет кто-то зависит.
1: Fórmula Noticias con Michelle Rivera.